0: жада. Не какава. Не кольтонне не какава. Не падет агара.
1: Un tumulte musical sur le 99.9 Libre et sans pub PFM.
0: Je